Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. 2009, это город, yeah. Рожденный на улицах и не закованный модой, вся наша жизнь.

сезон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия.

есть путь к социализму, найденный масками трудящихся и потому верный, и потому непобедимый.

болит по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.